0: Стандарты Радио Джаз. Радио Джаз.
1: Со тристеза, меланколия. Non posso mai soffrire.